对我家拉讲了北边永华国际西北对仓日罗强勇北北国了激动于胸有将各选定总理西康松雄党推理盘记马赛兰北边喜欢接我了这他接对你刚中接西康了松雄西巴马斯中赛接班教养盘记动员日华党主席及坑别刚中接各选定理的三对纽约等着我了清仓吃多蒙比马赛出了刚接一天的主席进院 Сегенамбацо, кондо сэмбадына, көші чонжон чонлан ян, нинчэ твэнлэй пэрджэн юр сэбэ горни.